0: правила искателей.
1: Каждый год я уезжаю на рыбалку на Камчатку. Невозможно описать, какая там нереальная красота. Чудовищная рука человека еще туда не дотянулась. Гейзеры, вулканы, медведи бегают. Какая-то непонятная рыба плещется. Сказка просто.
2: Александр Абдулов. Для радио «Искатель».

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на миг

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Цинхай, тибетская железная дорога в Китае, является самой высокогорной в мире, поднимаясь в самой высокой точке на высоту более 5 километров. Для этой дороги разработаны составы со специальными вагонами, в которых осуществляется подача кислорода. Кроме того, каждый пассажир может надеть индивидуальную кислородную маску.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Кардиганс. Ромео и Джульетта.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей. Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть. Михаил Жванецкий для радио «Искатель».
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио «Искатель».

Тільки протягивав дверь, я промолвив гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Вы слушаете. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Слова аудио, видео и диско переводятся с латыни как «я слышу», «я вижу», «я учусь».
1: Хочу все знать.
2: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Брайан Адамс, Род Стюарт, Стинг. Три мушкетера.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушатели.
1: Если бы на рок-фестивалях выступали ученые, то Татьяна Черниговская точно была бы хедлайнером. Татьяна Владимировна одновременно доктор биологических и филологических наук. Всю свою жизнь посвятила исследованиям устройства, работы и возможностей человеческого мозга. А еще она, как никто другой, умеет донести свои мысли до аудитории. Каждое ее появление на телевидении, каждая публичная лекция вызывает неподдельный интерес у публики. Да что там, у студентов СПбГУ, где она преподает, прогуливать ее пары не принято. Татьяна Черниговская родилась в семье советских ученых. Окончила самую престижную ленинградскую школу, где преподавали на английском языке. Подростком заинтересовалась английской филологией и уже студенткой углубилась в изучение экспериментальной фонетики. Черниговская поняла, что между лингвистикой и физиологией человека есть связь. Поэтому после гуманитарного образования поступила на биологический факультет. До конца 90-х Черниговская работала в Институте эволюционной физиологии и биохимии. Параллельно вела исследования ментального словарного запаса русского языка. В 2000-м она добилась открытия в Санкт-Петербургском университете новой специальности. Кафедра начала выпускать магистров психолингвистики. Широко ее имя стало известно после появления на телеканале «Культура». Она вела несколько популярных научных передач. Зрителей подкупала манера Татьяны Владимировны говорить простым языком о сложном и не стесняться резких и бескомпромиссных суждений. Так, например, она считает, что ЕГЭ и популярные тесты на IQ вредят развитию творческой личности. Такая система скорее подойдет для подготовки будущих рабочих на конвейере. Она не разделяет увлеченность ранним детским развитием и призывает не мучить детей грамотой и счетом в раннем возрасте. Их мозг к таким нагрузкам еще не готов. Черниговская придерживается мнения, что мозг не решето, и из него ничего не просыпается. Поэтому и наполнять мусором его не стоит. Она рекомендует отказаться от плохой музыки, книг и общения с психами. А еще исключить из рациона вредную еду и напитки. Все это отравляет наше сознание и ухудшает качество жизни. А вот хорошая литература, постоянная учеба и путешествия только расширяют способности человеческого мозга и делают нас сильнее.
0: Наши искатели.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Дизайнер Луи Риар назвал купальник, состоящий из двух частей, бикини, в честь атолла Бикини в Тихом океане, на котором в 50-х годах проходили ядерные испытания.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Уикенд. Кыргызстан.
1: В Чуйской долине, в окрестностях города Токмок, высится одинокая каменная башня. Это место находится примерно в 80 километрах от Бишкека, у дороги, ведущей на озеро Иссык-Куль. Один из древнейших минаретов Средней Азии был возведен в X веке, когда земли входили в состав Караханидского государства. Тогда на этом месте был город Баласагун. Минарет построен из обожженного кирпича и бруса из арчи. Высота сооружения достигает 21 метра, что соответствует высоте современного 7-этажного дома. Археологи утверждают, что первоначальная высота была еще больше – 48 метров, но верхнюю часть разрушило землетрясение. Диаметр сооружения составляет 9 метров. Внутри наверх ведет каменная винтовая лестница. Вокруг башни устроен сад камней, в котором собраны балбалы – каменные бабы, надгробные памятники, возраст которых превышает 2000 лет. С башней Бурана связано несколько легенд. По одной из них, могущественный хан созвал предсказателей и велел дать прогноз будущего своей любимой дочери. Все в один голос стали утверждать, что ее ждет самая счастливая жизнь, какую только можно представить. И только один, самый смелый, сказал, что ханская дочь умрет от укуса каракурта в день, когда достигнет совершеннолетия. Разгневанный хан велел построить высокую-превысокую башню, в подвал которой посадить неугодного оракула, а на верхнем этаже поселить дочь. Сказано, сделано. Дочь жила в маленькой комнате на самом верхнем ярусе башни, а слуги носили ей еду, которую тщательно проверяли, не притаился ли в ней ядовитый паук. В день совершеннолетия дочери хан лично поднялся наверх, чтобы поздравить ее. В качестве угощения он принес огромное блюдо со спелыми гроздями винограда. Дочка протянула руку, взяла самую крупную гроздь и тут же вскрикнула от боли. Палец ужалил каракурт, который скрывался среди ягод. Хан умер вскоре после смерти дочери, а башня Бурана стала ей своеобразным памятником.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Народная мудрость «много думать вредно» нашла научное подтверждение. Исследователи из научного института исследования мозга и биофака Московского государственного университета пришли к выводу, что люди, которые слишком нагружают свой мозг, чаще становятся алкоголиками.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Любите читать, но не хотите тратить деньги на книги? С проектом «Литрес Библиотека» можно читать книги совершенно бесплатно. Просто возьмите читательский билет в библиотеке и читайте на любом устройстве. Дома, в дороге или в отпуске. Книжные новинки и бестселлеры в вашем кармане. Спросите, как получить доступ в ближайшие библиотеки, подключенные к «Литрес». Реклама 18+. ООО «Литрес». ОГРН 1057-4893-6398. Город Москва. Огородный проезд, дом 16/1. Строение 5. Помещение 610. Книги ограничиваются каталогом, выбранной вами библиотеки. Книга выдается на 14 дней. Затем она возвращается в фонд библиотеки. Сотрудники имеют право отказывать в выдаче книг.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В России действуют меры поддержки для молодых семей, планирующих покупку жилья. В том числе для них положена соцвыплата в размере не менее 30% расчетной стоимости недвижимости. Если у пары есть дети, то эта сумма увеличивается до 35%, напомнил в беседе с Арти член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Он пояснил, что воспользоваться этой мерой поддержки могут молодые супруги, если каждому из них не более 35 лет, а также одинокие родители, воспитывающие ребенка. Причем семья должна быть официально включена в категорию нуждающихся в жилье. Также требуется подтверждение, что супруги в силах внести оставшуюся сумму стоимости квартиры из собственных или ипотечных средств. Размер выплаты варьируется в зависимости от стоимости объекта. Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил РИА Новости, что Telegram сохраняет возможность продолжать законную работу в России, если компания выполнит требования российских властей. По словам парламентария, для этого представителя мессенджера необходимо оперативно начать переговоры через адвокатов и выполнить условия, выдвинутые российскими спецслужбами. Свинцов отметил, что от Telegram требуется открыть юридическое лицо в России, перенести в страну обработку и хранение трафика, включая персональные данные пользователей, а также взаимодействовать со спецслужбами в вопросах противодействия терроризму и другим преступлениям. В качестве примера депутат привел компанию Roblox, которая, по его словам, ранее также столкнулась с претензиями, устранила их и продолжила работу. И в завершении выпуска: в Москве открылся ресторан, в котором большинство процессов обслуживания посетителей и внутренних операций передано искусственному интеллекту. В управлении заведением задействовано около 20 различных нейросетей. Посетители ресторана будут обслуживать ИИ-официанты и ИИ-кассиры, которые имитируют общение с человеком. Виртуальный официант помогает выбрать блюдо, ускоряет процесс обслуживания, а также предоставляет информацию о калорийности, содержании белков, жиров и углеводов и может исключить из заказа аллергены. Искусственный интеллект используется и во внутренних процессах ресторана. С его помощью разработаны меню и технологические карты приготовления блюд. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Башкортостан.
1: Водопад Кук-Караук. Водопад. Отвесно падающий с уступа поток воды в реке, пересекающий речное русло. Таково научное определение этого природного явления. Для романтиков водопад – это феерическое зрелище, место силы и возможность получить яркие эмоции. Во всем мире водопады считаются достопримечательностями. Нередко они являются памятниками природы, которые непременно включают в туристические маршруты. Точное количество водопадов в России неизвестно, но крупнейших – около 300. Свои водопады имеются и в Башкортостане. Один из самых эффектных называется Кук-Караук. Он находится на одноименной реке неподалеку от села Макарово Ишимбаевского района. В 1965 году его признали памятником природы. Водопад состоит из нескольких каскадов с суммарной высотой 12 метров. В переводе с башкирского название можно перевести как «голубой» или «шумный». Оба значения соответствуют действительности. Шум потока слышен издалека, а вода отливает небесной голубизной. Необычный цвет обуславливает особый химический состав воды. Водопад наиболее полноводен весной, когда тает снег, и река Кук-Караук до краев наполняется талой водой. В это время года от водопада так и веет свежестью, мощью и силой. Брызги воды под лучами солнца превращаются в радугу, создавая атмосферу радости. Жарким летом водопад теряет силу, превращаясь в тонкий ручеек до тех пор, пока не вдохнут в него силу осенние дожди. Зато летом глаз радует живописное зеленое обрамление заповедного леса. Зимой водный поток напоминает ледяную скульптуру. В ближайших окрестностях водопада есть несколько достопримечательностей. Одна из них – руины каменного моста через реку, построенного во времена Екатерины II. Другая – Салаватская пещера на горе Кали-Мускам, с вершины которой открывается красивая панорама. Свое название пещера получила после того, как здесь прошли съемки фильма, посвященного башкирскому национальному герою Салавату Юлаеву. Еще одним примечательным местом является урочище Селтерби-Уртаташ. Так называется участок крутого скального берега реки Сикася высотой 40 метров.
2: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Салават, внимание, любители скорости и драйва.
2: Просим поддержать спортсменов в командных соревнованиях чемпионата России по спидвею. Класс 500.
1: 2 августа в 19:00 на стадионе «Строитель». Приходите и болейте за наших. Будет зрелищно.
0: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000. Радио «Искатель». Хочу все знать.
3: 18 веке картофельные поля французского агронома Антуана Пармантье охраняли вооруженные стражники. Работали они только днем, а ночью удалялись, позволяя людям красть картошку. Воришки и не подозревали, что все это действо было пропагандой картофеля среди французов.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: 3 года повторил этот успех. В 2007 году он выполнил норму гроссмейстера, звание, которое для многих остается недостижимой мечтой. Но путь на самый верх оказался долгим и требовал не только таланта, но и характера. Настоящий прорыв случился в 2020-х годах. В 2021 году Ян Непомнящий блестяще выиграл турнир претендентов. Жесточайшее соревнование, где сильнейшие шахматисты мира бьются за право бросить вызов чемпиону. Этот успех принес ему право сразиться за шахматную корону с Магнусом Карлсоном. Матч в Дубае получился драматичным. Ян держался до последнего, но уступил норвежцу в упорной борьбе. Однако Непомнящий не сдался. В 2022 году он вновь победил в турнире претендентов, повторив достижение, которое до него покорялось лишь единицам. Второй подряд выход на матч за звание чемпиона мира – случай уникальный. На этот раз его соперником стал соотечественник Дин Лижень из Китая. Матч в Астане вошел в историю как один из самых напряженных. Все партии основного времени завершились в ничью, и только на тай-брейке удача отвернулась от Яна. Серебро высшей пробы. Но в шахматах, как и в спорте высших достижений, серебро часто воспринимается как поражение. Помимо шахмат, в жизни Яна есть место и другим страстям. С детства он болеет за московский «Спартак» и старается не пропускать матчи любимой команды. Любит играть в бильярд, игру, которая, как и шахматы, требует тонкого расчета и твердой руки. А еще он известен в мире киберспорта. Увлечение компьютерной игрой Dota 2 однажды привело его к победе на профессиональном турнире Asus Cup в составе команды. В 2015 году он даже участвовал в главном событии года – The International – в роли статистика или статсмена. Сегодня Ян Непомнящий входит в мировую шахматную элиту. Его рейтинг – один из лучших на планете. Он продолжает выступать за ведущие клубы, участвует в престижных турнирах, пишет статьи и остается своим в мире интеллектуалов. Его стиль называют универсальным. Он одинаково опасен и в дебюте, и в эндшпиле. А еще он коллекционирует часы и остается человеком, для которого шахматы не работа, а образ жизни.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Швейцарские армейские ножи красного цвета для того, чтобы их было проще находить, когда они падают в снег.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Салават, внимание, любители скорости и драйва.
2: Просим поддержать спортсменов в командных соревнованиях чемпионата России по спидвею. Класс 500.
3: 2 августа в 19:00 на стадионе «Строитель».
1: Приходите и болейте за наших. Будет зрелищно.
0: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000. Радио «Искатель».
4: Хочу все знать.
5: Южноамериканским индейцам для того, чтобы обуться, нужно было просто прогуляться по лесу. Там нетрудно было найти дерево под названием гевея. Именно из него получают каучук. Индеец мог обмакнуть ноги в сок этого дерева и дождаться, пока оно застынет. В итоге получались настоящие галоши.
4: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на Патриарших прудах, а на Хитровке

станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Студенческие семьи смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Валерий Селезнев. С 1 сентября вузы обязаны выделить отдельные комнаты для проживания студенческих семей, публиковать на сайте информацию о количестве таких комнат, создать комиссию, которая рассматривает заявления семейных студентов отдельно от других заявлений, сказал парламентарий. Селезнев добавил, что студенческими считаются семьи, где оба супруга являются студентами в возрасте до 35 лет включительно. Ими также могут быть родитель или усыновитель ребенка. При этом такие семьи должны обучаться по программе среднего профессионального или высшего образования. Депутат отметил, что для получения отдельной комнаты россиянам нужно будет предоставить свидетельство о заключении брака, а также о рождении или усыновлении ребенка. Административные штрафы за списывание на едином государственном экзамене следует отменить. Об этом ТАСС заявила член Комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. На мой взгляд, административное наказание в таких ситуациях нужно отменить. Один и тот же поступок не должен одновременно влечь за собой и аннулирование результата, и денежное взыскание. Тем более, что выпускник наверняка осознал ошибку, сказала депутат. Скрозникова добавила, что аннулирование результатов и удаление с экзамена являются серьезной мерой. При этом выписывание штрафа подвергнет выпускников двойному наказанию, отметила член комитета. И в завершении выпуска: большинство россиян хранят дома вещи, которыми уже не пользуются, показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Чаще всего это старые смартфоны, планшеты и кнопочные телефоны, одежда и обувь, коробки, упаковка и инструкции, подарки и сувениры, спортивные и сезонные вещи, вышедшие из моды украшения, детские вещи на будущее. Сложнее всего расставаться с одеждой и обувью почти каждый третий респондент. 16% трудно избавиться от устаревшей техники, 13% от памятных вещей. Каждый четвертый признался, что легко расстается со старым. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Давайте сегодня поговорим о довольно грустном выражении «ваша песенка спета». Звучит оно иронично, но употребляется, когда хотят подчеркнуть, что чему-то пришел конец. Причем это может быть как конец жизни, так и конец богатства, карьеры, популярности. Есть две основные версии происхождения этого выражения – традиционная и романтичная. Первая связана с ритуалом отпевания в церкви. Когда он заканчивается, покойника отвозят на кладбище, и его земной путь уже окончательно обрывается. Вторая версия восходит к поверью, что молчаливые лебеди в жизни поют лишь один раз – перед смертью. Вот и говорят, что песенка спета, когда конец уже близок и неотвратим. Но чтобы выпуск не получился совсем уж печальным, напомню, всегда можно выйти на бис.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестор» и «Стройзаказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Искатель. Хочу все знать. Изначально лосины были частью мужской парадной одежды и изготавливались из лосиной кожи. Отсюда их название. Хочу все знать. Искатель. Радио Искатель.

0: Ориент. Кыргызстан. Охоту при помощи птиц использовали с древнейших времен. Конечно, с воробьем или голубем успеха не добьешься, а вот с ловчими птицами добыча гарантирована. Лучшими пернатыми охотниками считаются беркуты, соколы и ястребы. Беркут нападает из засады. Сокол камнем падает на жертву сверху. Ястреб догоняет сзади и хватает когтями. Трофеями могут стать лиса, заяц, косуля и даже волк. Охоту с ловчими птицами придумали кочевники Центральной Азии. В Кыргызстане данный вид промысла зародился более 3000 лет назад. Это было вынужденной мерой, поскольку огнестрельного оружия тогда не было, а стрелы от цели уводил ветер, который в горах был частым гостем. В качестве охотников использовали беркутов. Их птенцов приручали и обучали с гнезда. Опытные ловчие выделяли более 60 разновидностей беркутов, которые годились для охоты. Беркутом называют самого большого орла. Размах крыльев до 2 метров, острый клюв и мощные когти превращают его в боевую машину. Птица способна поднимать в воздух добычу весом до 15 килограммов. Обучение беркута и приемы охоты являются делом непростым. Искусство ловчего обычно передается от отца к сыну. Эти грозные птицы и сейчас используются для промысловой охоты и спортивных состязаний. Беркут изображен на гербе Кыргызстана. У ловчих птиц есть свой небесный покровитель, которого зовут Буркут-Ата. Перед охотой ловчие проводят обряды, просят у покровителя удачи. Буркут-Ата настолько почитаем, что возведен в ранг святых. Под его опекой находятся не только беркуты, но и соколы, кречеты, ястребы. Известен случай, когда в 1854 году беркут Кок Уянын Жалгызы за один сезон поймал 300 лис, на которые его хозяин выменил 100 овец. Среди ловчих птиц это был абсолютный рекорд. Без помощи буркут-ата тут явно не обошлось.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Во дворе Татевского монастыря в Армении, построенного в 895 году, стоит качающийся столб. Правильная восьмигранная каменно-бетонная колонна «Монолит». Ее высота 15 метров.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. 12 стульев.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь и

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Мои

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... А, ну, понятно, понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: Замки вошли в моду в средние века. В те времена жизнь была полна опасностей, и дома нередко превращались в укрепления. Чем богаче был человек, тем большему риску он подвергался. Феодальные замки представляли собой неприступные крепости размером с небольшой городок. К таковым относится замок Карнарвон. Он расположен в одноименном городе в британском Уэльсе. В 13 веке Англией правил король Эдуард I Длинноногий. Монарх отличался очень суровым нравом. Были случаи, когда придворные, опасаясь его гнева, умирали от разрыва сердца. Будучи в дурном настроении, он мог запросто вырвать клок волос у случайного встречного. Эти качества короля в полной мере проявлялись и во внешней политике. Желая усилить английское влияние в Уэльсе, он велел возвести каменный замок. К строительству приступили в 1283 году. Сооружение получилось грандиозным. Высокие стены и башни с зубцами казались неприступными. По замыслу короля, замок должен был устрашать противника, пресекая на корню даже саму мысль о его штурме. Ему удалось это сделать. Поскольку крепость прекрасно сохранилась, каждый может убедиться в этом сам. Сейчас замок Карнарвон считается одной из самых популярных достопримечательностей Уэльса. Попасть внутрь можно через ворота короля или ворота королевы. Крепость включает 9 башен, которые раньше были жилыми. Если подняться на стены, можно убедиться, что толщина некоторых из них достигает 6 метров. Карнарвон был построен настолько прочно, что пережил множество других замков и простоит еще многие века.
0: Искатели планета.

0: радиоискатель. Хочу все знать.
1: Более 95% лососей, которых выращивают на фермах, глухие. Основная причина заключается в веществе, добавляемом в воду для ускорения роста рыбы.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия 360. Иркутская область.
1: Музей на свалке. В мире существует немало странных музеев. В японской Осаке действует музей лапши быстрого приготовления, которую изобрел Момофуку Андо. В столице Франции имеется музей канализации Парижа, который основали в далеком 1800 году. В американском штате Техас фурор произвел художественный музей сантехника Барни Смита, который написал 1000 картин на унитазных крышках. Все эти учреждения пользуются спросом, поэтому в Иркутске решили создать собственный, необычный музей. Основателем единственного в России музея на свалке является Александр Расторгуев, который раньше работал директором мусорного полигона. Ежедневно самосвалы привозили на свалку множество вещей, которые послужили основой для создания экспозиции. Из древесных отходов построили острог с воротами. Из остатков кровельного материала изготовили рыцарей, которых поставили охранять вход. Затем принялись собирать коллекцию. В историческом зале представлены предметы быта. Здесь можно увидеть старинный деревянный плуг, швейную машинку «Зингер», бюст Ленина и самодельный самогонный аппарат. Стеллажи заполнены сотнями всевозможных предметов. В музей нередко наведываются школьники с учителями истории. Раритетом считается старинное деревянное корыто, в котором люди мылись, купали детей и стирали лет 200 назад. Со временем музей расширил экспозицию. Появился зал, посвященный Великой Отечественной войне, где представлены оружие, обмундирование, награды. Двор заполнили макеты танков, самолетов. Работает тир, где можно пострелять из автомата и пулемета системы «Максим». Желающие катаются на квадроциклах и БМП. В кафе посетители угощают армейским супом. Киношники сначала просили экспонаты для съемок, а потом сняли военный фильм прямо на территории музея. Всего на свалке представлено более 5000 экспонатов. Можно представить, как будут счастливы археологи далекого будущего, когда через 1000 лет откопают подобную свалку.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Картель колумбийского наркобарона Пабло Эскобара оперировал огромным количеством наличных денег. По рассказу его брата Роберто, они тратили $2500 ежемесячно только на резинки для перевязывания пачек купюр. Примерно 10% наличности терялось из-за крыс, откусывавших уголки купюр в хранилищах.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: The Writers Brothers. Привидение.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Гаджет для путешественников, который погладит одежду за считанные минуты. Aeronox Go – новый гаджет от одноименной компании. Это развитие предыдущей модели компактного устройства для разглаживания одежды. Прежняя версия предназначалась для домашнего использования и плохо подходила для транспортировки. Новая специально ориентирована на путешественников, у которых в чемодане минимум свободного места. Принцип действия Aeronox Go основан на высушивании и одновременном распрямлении слегка влажной ткани с помощью потока теплого воздуха. Создатели устройства отказались от пара. Чистую, но мятую одежду предлагается самостоятельно увлажнить с помощью распылителя перед разглаживанием. Одежду нужно натянуть на надувную насадку, которая раздувается и принимает ее форму. К очередным преимуществам Aeronox Go можно отнести малые размеры и вес, а также низкий уровень шума 45 дБ и небольшое время работы 8-12 минут. При этом устройство все делает самостоятельно и не нуждается в контроле. Гаджет подходит для рубашек, пиджаков, брюк, платьев, деликатных изделий и различных тканей, включая лен, модан и хлопок. В комплекте три насадки для рубашек и брюк, а также сумка-чехол на молнии, которая применяется для сушки мелких предметов вроде носков и белья. Поставки запланированы на август. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня поговорим про глагол «переборщить». По самой распространенной теории, он появился в 20 веке. Владимир Даль в своем словаре писал, что слово «переборщить» могло произойти от диалектного выражения «борщить». Оно пришло из южных регионов и имело значение «слишком много». «Перелить через край». Лошадям во время отдыха наливали, борщили воду для питья. Если воды было больше, чем вмещало корыто, то говорили, что переборщили. Советский лингвист Павел Черных выдвинул иную версию. Он считал, что слово «переборщить» родственно существительному «переборка». Оно, в свою очередь, возникло от глагола «перебрать», то есть «взять лишнее». Был даже глагол «переборчить», то есть «сделать слишком много», а буква «щ» возникла в слове позднее, чтобы его было удобнее произносить. В любом случае понятно, что слово «переборщить» к борщу никакого отношения не имеет. Обозначает сделать что-то избыточно, превысить норму.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, «Райз Строй», заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4500 рублей закуп. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз. 309-900. Многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
2: Радио Искатель. Хочу все знать.
3: Британская шпионка Филлис Латур, следившая за нацистами во Франции, передавала союзникам сообщения при помощи вязания, вывязывая на полотне шифрованные коды.
2: Хочу все знать.
4: Радиоискатель.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал футболист Артем Дзюба. Путь Артема Дзюбы в большой футбол начинался с детского упрямства. Он родился в Москве в 1988 году и с самых ранних лет только и делал, что просил родителей отдать его в футбольную секцию. Те, кстати, видели сына хоккеистом, но бытовой расчет взял свое. Хоккейная форма стоила слишком дорого. Так, в 8 лет Дзюба оказался в академии «Спартака», которой суждено было стать его первой большой любовью и главным источником драмы на долгие годы. В основном составе красно-белых он дебютировал в 18. И сразу стало понятно, парень с ростом под 2 метра и отличной техникой самородок. Он забивал Тоттенхэма в Кубке УЕФА, выводил команду с капитанской повязкой. Но отношения с тренерами, особенно с Валерием Карпиным, не складывались. Были аренды в Томь и Ростов. Был скандальный инцидент с деньгами одноклубника, из-за которого Дзюбу отправили в сибирский клуб. В 2015-м, так и не договорившись со «Спартаком» о новом контракте, Артем на правах свободного агента перешел в петербургский «Зенит», знакового соперника «Спартака». Фанаты красно-белых оценили этот шаг очень драматично. Но именно в «Зените» Дзюба по-настоящему расцвел. В первом же сезоне он забил 23 мяча, штамповал голы в Лиге чемпионов и доказывал, что достоин быть лидером. В Питере он трижды становился чемпионом России, брал кубки и дважды подряд признавался лучшим бомбардиром чемпионата. Казалось, карьера вышла на идеальную траекторию. В 2018 году на домашнем чемпионате мира Дзюба стал одним из главных героев сборной. Его гол испанцам в 1/8 финала, его страстная речь перед серией пенальти с хорватами – это вошло в золотой фонд российского футбола. 3 гола и 2 голевые передачи на турнире. Народная любовь. Вот он, пик. После триумфа карьера продолжалась. Он штамповал голы за «Зенит», выигрывал новые трофеи и оставался лидером. Был непростой период в Турции. Возвращение в Москву, в «Локомотив», а затем переход в тольяттинский «Акрон». И именно там, когда многие уже списали его со счетов, Дзюба совершил то, что заставило говорить о себе исключительно в превосходной степени. 9 марта 2025 года, забив свой 234-й гол в карьере, Дзюба официально стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Киржакова, который держался 12 лет. А через 10 дней его снова вызвали в сборную, где он, выйдя с капитанской повязкой, забил 31-й гол за национальную команду, снова обойдя Киржакова. В 2026-м Дзюбе исполнится 38, и он по-прежнему выходит на поле с той же жадностью до голов, что и в 20. Вокруг него всегда было много споров, но цифры упрямы. 234 гола, 2 титула лучшего бомбардира в истории страны. Это наследие, которое у Артема Дзюбы уже не отнять.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Салават, внимание, любители скорости и драйва.
2: Просим поддержать спортсменов в командных соревнованиях чемпионата России по спидвею. Класс 500.
1: 2 августа в 19:00 на стадионе «Строитель». Приходите и болейте за наших. Будет зрелищно.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 1000. Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: В колоде карт у каждого короля есть свой исторический прототип, обозначающий одного из четырех великих людей прошлого. Так, король пик – царь Давид, король треф – Александр Великий, король червей – Карл Великий, а король бубей – Юлий Цезарь.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Любите читать, но не хотите тратить деньги на книги? С проектом Литрес Библиотека можно читать книги совершенно бесплатно. Просто возьмите читательский билет в библиотеке и читайте на любом устройстве. Дома, в дороге или в отпуске. Книжные новинки и бестселлеры в вашем кармане. Спросите, как получить доступ в ближайшие библиотеки, подключенные к Литрес. Реклама 18+. ООО «Литрес». ОГРН 1057749363198. Город Москва. Огородный проезд, дом 16/1. Строение 5. Помещение 610. Книги ограничиваются каталогом выбранной вами библиотеки. Книга выдается на 14 дней. Затем она возвращается в фонд библиотеки. Сотрудники имеют право отказывать в выдаче.
0: Радиоискатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Фонд пенсионного и социального страхования в беззаявительном порядке проведет с 1 августа корректировку размера накопительной пенсии и срочные пенсионные выплаты. Об этом накануне сообщили в пресс-службе социального фонда. Как указал председатель социального фонда России Сергей Щерков, корректировка накопительной пенсии затронет более 133 тысяч россиян, а срочные пенсионные выплаты порядка 34 тысяч. Отмечается, что процент увеличения будет выше, чем в 2025 году. По словам Щеркова, повышение стало возможным благодаря успешному инвестированию средств пенсионных накоплений. Кроме того, соцфонд в июле установил доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году. Такие доплаты положены только тем, у кого после установления единовременной выплаты на лицевом счете отразились пенсионные накопления.
2: Гори оно синим пламенем.
3: Эксперты в сфере личных финансов призвали пенсионеров временно отказаться от посещения несетевых магазинов у дома. Как отмечают специалисты, сегодня малый бизнес в продуктовой рознице оказался на грани выживания из-за кадрового дефицита, удорожания логистики и давления федеральных сетей, сообщает агентство Data.ru. Сложившееся положение дел вынуждает владельцев мелких лавок выставлять на прилавки опасный товар ради спасения остатков оборотного капитала. Под видом финальных ликвидационных распродаж перед закрытием точек массово сбывается откровенный неликвид. Потребителям предлагают продукты со стертой маркировкой даты производства, залежалый товар с пограничным сроком годности и фальсификат без сертификатов соответствия, закупленный у теневых поставщиков.
2: Копейка рубль бережет.
3: В начале августа внимание стоит уделить свежим овощам с открытого грунта. В августе подешевеет молодая картошка, морковь, свекла, кабачки, огурцы и помидоры, а также капуста. Кроме того, в этом месяце традиционно падают цены на бахчевые культуры, такие как арбузы и дыни. Ближе к концу августа на прилавках появляется изобилие более доступных яблок, груш и слив. По словам экспертов, август является апогеем сбора урожая во многих частях страны. Увеличение объема предложения неизбежно ведет к снижению стоимости, особенно в точках продаж, сотрудничающих с локальными фермерами. Помимо продовольствия, покупатели могут обнаружить более выгодные предложения на товары для сада, садовый инвентарь, удобрения и прочее. Торговые точки активно избавляются от летних запасов, освобождая место для осенних коллекций и проводя распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Курске на 92,7 FM.
1: Топонимика. Наука о географических названиях. Согласно данным этой науки, в 38 городах улицы и переулки названы в честь Курска. Таковые имеются в Санкт-Петербурге, Алма-Ате, Киеве, Владикавказе. В Москве помимо Курской улицы есть Курский вокзал и площадь Курского вокзала. Но пальма первенства принадлежит Орлу, где целых 4 курских улицы – первая, вторая и так далее. Курском назвали астероид, который в 1979 году открыл астроном Николай Черных. Откуда у города такая популярность? Немалую лепту внесли знаменитые люди, родившиеся в Курске. В их числе почитаемый русский святой Серафим Саровский. Когда ему было 7 лет, он упал с колокольни строящегося Сергиева Казанского собора, но остался невредим. А в возрасте 10 лет заболел и увидел во сне Божию Матерь, обещавшую его исцелить. После того, как во время крестного хода мимо дома пронесли икону знамения Пресвятой Богородицы, мальчик выздоровел. Сейчас в центре города есть улица Серафима Саровского. Еще один известный уроженец Курска – изобретатель Анатолий Уфимцев. Он придумал авиационный двигатель и сфероплан – аэроплан с круглым крылом. Уфимцев разработал и установил в Курске первый в стране ветрогенератор. Аппарат исправно работал, обеспечивая электроэнергией дом и мастерскую изобретателя. Среди его ноу-хау – электрическое перо для копирования. В Курске именем Уфимцева названа улица. Уроженцем Курска является астроном-любитель Федор Семенов. Несмотря на любительский статус, ему удалось внести большой вклад в науку. Он первым в России предсказал полное солнечное затмение 1842 года. Его главным трудом являются таблицы лунных и солнечных затмений. В 1849 году, к столетию астронома, улицу Нижнюю Лазарецкую переименовали в Семеновскую. Имя Семенова носит одна из курских библиотек.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз. 309-900. Многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Петр любил медицину и собственноручно удалял людям больные зубы. В кунсткамере хранится коллекция из 32 вырванных им зубов.
2: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Так останься секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю,

первую машинку для верховой езды в 1885 году изобрел немецкий инженер Готлиб Даймлер. Спустя три года к выпуску трициклов, трехколесных мотоциклов, приступила французская компания «De Dion Bouton». Поскольку общество встретило новинку без энтузиазма, посчитав опасной, руководство компании решило устраивать соревнования механических экипажей. Таким образом, они хотели показать необоснованность опасений. В 1895 году автомобильный клуб Франции выступил организатором первых мотогонок. Существует множество видов спортивных мотоциклетных дисциплин. Мотокросс, спидвей, эндуро, мотобол, скиоринг и другие. Отдельно выделены заезды на установление рекордов, которые проводятся на специальных трассах для достижения наивысших показателей скорости на короткие и длинные дистанции, минимального или максимального времени, сложности трассы. Все мотодисциплины объединяет одно – они представляют немалый риск для жизни. В этой связи чудом кажутся рекорды минимального возраста мотогонщиков. Например, Петя Авдеенков из Самары вошел в десятку лучших мотогонщиков одного из чемпионатов России, когда ему было всего 5 лет. Он еще в школу не ходил, а уже 3 года занимался мотокроссом, довольно опасным видом спорта. Мальчик начинал с чемпионата в Самарской области, где занял 3-е место, а потом перешел на российский уровень, выступив в возрастной категории от 5 до 12 лет. Тогда Петя был самым юным участником чемпионата России. Помимо мотокросса он занимается хоккеем, плаванием, рукопашным боем. Зимой катается на снегоходе. Не менее удивителен пример Савелия Гуртовенко из города Дзержинска, который сел на мотоцикл в 3 года, а в 6 уже участвовал в соревнованиях, завоевывая кубки и медали. Москвич Ваня Богов стал известен всей стране благодаря телешоу «Лучший всех». Его пригласили как юного мотогонщика. Ване было всего 4 года, а в его гараже уже стояли 2 мотоцикла, и он успешно участвовал в мотокроссах. Примеры подтверждают, что мотоспорту все возрасты покорны.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать.
1: В одной тонне воды Мирового океана содержится 7 миллиграммов золота. Общая же сумма данного драгоценного металла в водах океанов составляет 10 миллиардов тонн.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио «Искатель».

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Добрый день! Сегодня расскажу, кто же такой отставной козы и барабанщик. Этот фразеологизм был распространен в 19 веке. Так называли несерьезных и безалаберных людей, которые не имели постоянной работы и перебивались халтурами и шабашками. Есть прекрасный советский фильм, главную роль в котором сыграл Георгий Бурков. Его герой искал себя всю жизнь. Был тренером по волейболу, продавцом, парикмахером, массовиком-затейником в детском саду, слесарем-сантехником в ЖЭКе. Лента так и называется «Отставной козы барабанщик». Так почему барабанщик? Во время ярмарочных представлений главной звездой всегда был дрессированный медведь. За ним обычно ходил мальчик, наряженный козой. А за козой – барабанщик. Роль эта была третьестепенная, в задачи барабанщика входило лишь колотить полукошку. Зрители не воспринимали его всерьез и порой даже не замечали. Неудивительно, что именно этот персонаж в итоге стал главным героем насмешливой поговорки, которая как нельзя лучше описывает многих современных фрилансеров.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик-инвестор».

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС на Профсоюзной 18 от 4500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Древние римляне использовали одну руку, чтобы показать числа до 100, и другую, чтобы показать числа больше 100. Используя обе руки, они могли сосчитать до 10 тысяч.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы бесконечно гордимся. Сегодня нашим героем стал футболист Матвей Сафонов. Матвей Сафонов родился в 1999 году в Ставрополе в семье баскетбольного тренера. Отец видел в нем спортсмена, но сомневался из-за роста. Для баскетбола маловат. Зато для футбола подошел идеально. В детстве Матвей успел позаниматься плаванием, пришлось оставить из-за гайморита. И шахматами эта любовь осталась с ним навсегда. Стратегическое мышление на поле пригодилось. В Академию Краснодара Сафонов попал в 12 лет. Семья уже тогда переехала в столицу Кубани. Жил в интернате, но не бросил учебу. Позже поступил в Кубанский университет и получил диплом педагога. Первый тренер Матвея, Александр Рубцов, к сожалению, уже ушедший, сразу разглядел в подростке талант. И не ошибся. В основном составе Краснодара Сафонов дебютировал в 2017-м в матче с Амкаром, когда основной вратарь получил травму. Тот выход Матвей запомнил навсегда. Понял, что хочет вернуться на этот уровень, и вернулся. Уже через год, став основным вратарем команды. С Краснодаром Матвей Сафонов дважды брал бронзу, однажды серебро, выходил в финал Кубка России. А в 2020 году помог клубу впервые в истории пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. В дебютном матче турнира признали Сафонова лучшим игроком встречи. В сборной России Сафонов дебютировал в 2021 в игре с Польшей. А через две недели вышел в старте на Евро-2020 против Финляндии и отыграл на ноль. Тот матч сделал его первым номером команды. По итогам года он получил приз лучшему вратарю страны имени Льва Яшина. Летом 2024-го Сафонов перешел в Пари Сен-Жермен. 20 миллионов евро. Один из крупнейших трансферов в истории российского футбола. Контракт до 2029 года. В Париж он приехал вторым номером, но шансом распорядился сполна. Уже в первом сезоне Матвей выиграл с клубом чемпионат Франции, Кубок страны, Суперкубок, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы. А 18 декабря 2025 года случилось то, что войдет в историю. В финале межконтинентального кубка против Фламенго Сафонов отразил 4 удара в послематчевой серии. 4 из 4. Это уникальный случай. Первый вратарь в истории ФИФА с таким достижением в финалах крупных турниров. Сегодня в 26 лет у него уже полная коллекция европейских трофеев. Вратарь из Краснодара, который в детстве играл в шахматы и боялся, что не подходит по росту, теперь собирает награды в лучшем клубе Франции. И судя по тому, как он берет пенальти, останавливаться не собирается.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Салават, внимание, любители скорости и драйва.
2: Просим поддержать спортсменов в командных соревнованиях чемпионата России по спидвею. Класс 500.
3: 2 августа в 19:00 на стадионе «Строитель».
1: Приходите и болейте за наших. Будет зрелищно.
0: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000. Радиоискатель. Хочу все знать.
4: Сила вытаскивания ноги из зыбучих песков со скоростью 0,1 метра в секунду равна силе поднятия легкового автомобиля. Кстати, зыбучие пески – это ньютоновская жидкость, которая не может поглотить человека полностью. Поэтому увязшие в песках люди погибают от обезвоживания, солнечного облучения или по другим причинам.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Stillers Will. Бешеные псы.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Любите читать, но не хотите тратить деньги на книги? С проектом «Литрес-библиотека» можно читать книги совершенно бесплатно. Просто возьмите читательский билет в библиотеке и читайте на любом устройстве. Дома, в дороге или в отпуске. Книжные новинки и бестселлеры в вашем кармане. Спросите, как получить доступ в ближайшей библиотеке, подключенной к

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В России действуют меры поддержки для молодых семей, планирующих покупку жилья. В том числе для них положена соцвыплата в размере не менее 30% расчетной стоимости недвижимости. Если у пары есть дети, то эта сумма увеличивается до 35%, напомнил в беседе с Арти член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Он пояснил, что воспользоваться этой мерой поддержки могут молодые супруги, если каждому из них не более 35 лет, а также одинокие родители, воспитывающие ребенка. Причем семья должна быть официально включена в категорию нуждающихся в жилье. Также требуется подтверждение, что супруги в силах внести оставшуюся сумму стоимости квартиры из собственных или ипотечных средств. Размер выплаты варьируется в зависимости от стоимости объекта. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью заявил, что неработающие россияне смогут получать лечение по полису обязательного медицинского страхования. Минздрав не планирует отменять ОМС для данной категории граждан. Накануне в Госдуме заявили, что частные клиники, участвующие в системе ОМС, обязаны лечить пациентов бесплатно по территориальным программам. В обращении указывается, что в некоторых субъектах Российской Федерации наблюдается нехватка государственных и муниципальных медучреждений, особенно в сфере специализированной помощи. При этом текущий добровольный порядок подключения частных организаций к ОМС мешает региональным властям корректировать объемы и профиль лечения, ориентируясь на актуальные запросы населения. И в завершении выпуска. Традиционный заплыв «Дружба» через реку Амур в районе Благовещенска и китайского города Хэйхэ отменен. Китайская сторона предложила перенести его на 2027 год, сообщает Министерство спорта Амурской области. Основной причиной отмены традиционного заплыва стала сложная гидрологическая обстановка на Амуре. Река сейчас очень полноводная, а также факт того, что большая часть китайских пловцов будут заняты в спортивных мероприятиях внутри страны. К слову, заплыв уже отменяли в 2013, 2018 и 2023 году. Причина та же – большая вода на Амуре. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Точные истории на радиоискатель.
1: Медина. Второй священный город мусульман после Мекки. Многочисленные мечети в обоих городах являются целью паломничества большого количества мусульман. Однако в доисламский период Медина, известная тогда как Ясриб, была крупнейшим еврейским центром на Аравийском полуострове. Согласно преданиям, еврейское поселение в городе восходит ко времени войны Моисея с амаликитянами, пленения Вавилонского или Иудейской войны. В первых веках нашей эры население Ясриба состояло преимущественно из кланов, исповедовавших иудаизм. Кланы были еврейского, смешанного еврейско-арабского или арабского происхождения. Позднее в оазис продолжали пребывать арабы. Часть из них ассимилировалась в среде иудеев и перенимала навыки и ремесла, в том числе письменность. К VI веку между арабами и евреями усилилось противостояние, и постепенно господствующее положение перешло к арабам. Однако большинством населения Ясриба к 622 году оставались евреи. В 622 году из Мекки в Медину переселяется пророк Мухаммед. С этого момента отсчитывается начало мусульманской эры – хиджра. Город Ясриб стал называться Аль-Мадинату Набавия – город пророка. Медина становится столицей арабского халифата. Дом Мухаммеда в Медине стал первой мечетью. Сам пророк Мухаммед скончался и был похоронен в Медине в 632 году. В 656 году на месте дома Мухаммеда была построена большая мечеть, или мечеть пророка, Масджид ан-Набави. Кстати, не мусульманам запрещено находиться в мечети пророка. Остальную часть города они могут посещать при наличии визы.
0: Восточные истории на радио Искатель.

0: Искатель. Хочу все знать. После изобретения Бенджамином Франклином громоотвода в середине 18 века на громоотводы возникла мода. Их устанавливали не только на здания, но и на зонтики, и даже на дамские шляпы.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Еще 10 лет назад было сложно представить, что вереницы туристических автобусов поедут в небольшой карельский поселок Гирвас на реке Суна, что в 90 километрах к северу от Петрозаводска. Сейчас это реальность. На стоянке не то что автобус, автомобиль припарковать непросто. В поселке проживает около 1000 человек, большинство из которых работает на Приозерской ГЭС. Что привлекает сюда туристов? Туристов привлекает палеовулкан Гирвас возрастом 2,2 миллиарда лет. Раньше он был известен только геологам. Даже местные жители не знали, что живут на вулкане. Сейчас здесь находится геологический парк «Гирвасский вулкан», где можно полюбоваться фантастическими ландшафтами. На краю каньона кажется, что извержение произошло только вчера, и на дне застыли черные потоки лавы. Когда-то здесь царил кромешный ад, но сейчас лавовые потоки выглядят не грозно, а очень и очень живописно. Древнейший в Карелии вулкан геологи обнаружили в 1967 году, когда проводили исследования в русле водосброса Приозерской ГЭС. После этого Гирвасский палеовулкан получил мировую известность среди специалистов. Сейчас посетители могут увидеть трубку взрыва, лавовый конус, зону минерализации, эруптивное жерло и фумаролу – древний гейзер. В некоторых местах четко видны лавовые языки, которые называют «пахой-хой». Все эти сухие геологические понятия в натуре выглядят очень эффектно. Колорита добавляют небольшие водопады и водная гладь Суны. Каньон выглядит еще более живописно во время сброса воды в период паводков. Тогда рождается сезонный водопад Гирвас. Окрестности вулкана настолько живописны, что на протяжении многих лет привлекали внимание кинорежиссеров. В парке есть специальная экспозиция «История кинематографа поселка Гирвас». Оказывается, здесь снимали фрагменты таких картин, как «Белое солнце пустыни», «И на камнях растут деревья», «Деревня утка», «Абориген», «Платина 2», «А зори здесь тихие» и ремейк этого фильма от 2015 года. Всего десяток картин.
1: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Частая смена часовых поясов может привести к повреждению памяти. Гормоны стресса, выделяющиеся во время нарушения привычного распорядка дня, могут повредить ткани височной доли головного мозга.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. The Wonders. То, что ты делаешь.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня расскажу, как злачное место из райского и изобильного превратилось в местечко, где предаются пьянству и разврату. Во-первых, фразу «злачное место» еще можно встретить в его первоначальном значении. В православной заупокойной молитве есть такая строка: «Упокой душу усопшего раба твоего вместе светлом, вместе злачном». В церковно-славянском слово «злачный» вовсе не синоним чего-то порочного. Злачный скорее покрытый зеленью, молодой травой. То есть в молитве злачное место радостное, зеленое и приятное. Ни со злом, ни с золотом оно не связано. Это скорее место, где растут злаковые, зерно и трава. Но простые люди нередко употребляют высокопарные фразы в ироничном значении. Вспомните хотя бы «Фазенды». В 90-е годы, благодаря сериалам, все узнали, что так называются богатые домовладения в Латинской Америке. Моментально наш неунывающий народ обозвал свои домики на 6 сотках фазендами, и слово «надолго» вошло в наш лексикон именно в таком перевернутом значении. Так же получилось и со злачным местом. Согласитесь, для гуляки и пропойцы нет более приятного места на земле, чем кабак или игорный притон. И не надо ждать загробной жизни.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, «Райз Стройзаказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: За разработку теории относительности Эйнштейна из года в год неоднократно номинировали на получение Нобелевской премии крупнейшие физики того времени. Однако премия ему была присуждена только за объяснение фотоэффекта. Свою Нобелевскую речь, однако, Эйнштейн посвятил именно теории относительности.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

одного интересного сна. В этом пункте проката на фонари расстегнулась весна. Только тебя нету рядом. Вот распадется

0: Радиоискатель. Нас слушают в Курске на 92.7 FM.
1: Когда хотят похвалить певца, его называют курским соловьем. Если с соловьем все понятно, птичка обладает выдающимися вокальными данными, то почему отдают предпочтение курским птахам, не совсем ясно. Неужели тамбовские или калужские пернатые певцы солируют хуже? Чтобы получить ответ на вопрос, сходите в музей «Курский соловей» в Курске. Оказывается, местные соловьи действительно поют лучше других. Они выделывают такие коленцы, какие никто из соседей повторить не может. В старину любители соловьиных трелей специально приезжали на курский рынок и платили за птичек немалые деньги. С тех пор и пошла гулять по России крылатая фраза. Император Николай II за виртуозное исполнение романсов курским соловьем называл певицу Надежду Плевицкую. Плевицкая была родом из Курской губернии. С раннего детства она мечтала петь. Мечта была настолько сильной, что девочка попросилась в хор Свято-Троицкого женского монастыря. Ее взяли послушницей. Потом она переехала в Киев и поступила хористкой в капеллу. Малограмотная крестьянская девушка не знала нот, но обладала абсолютным музыкальным слухом и великолепным голосом. Благодаря выдающимся способностям она без труда стала профессиональной певицей. Ее страстным почитателем был сам император. С Курском связана «Катюша», одна из самых популярных советских песен. Она считается неформальным символом Великой Отечественной войны. Музыку для песни написал композитор Матвей Блантер. В Курске он учился в музыкальном училище, пел в хоре, играл в оркестре драматического театра. Песню они создали совместно с поэтом Михаилом Исаковским. Существует более десятка вариантов «Катюши». В одном из них есть слова «И врагов в могилу зарывала», под Великой Курской дугой.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: радио «Искатель». Хочу все знать.
1: До прихода советской власти слово «субботник» имело другое значение. Так гимназисты называли коллективную порку, которая устраивала им начальство за проступки, совершенные в течение учебной недели. Сами же телесные наказания в российских школах применялись до второй половины XIX века.
0: «Хочу все знать». «Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Осенний марафон.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: правила искателей.
1: У жизни на самом деле нет никаких правил.
2: Михаэль Шумахер. Для радио «Искатель».

0: искатель.
1: Хочу. Хочу.
0: Хочу все знать.
2: Шприц, которым колют бывалого в фильме «Кавказская пленница», называется «Шприц Жанне». Его объем может достигать 500 мл. На самом деле он предназначен не для инъекций, а для дренирования, промывания полостей и выкармливания. Использовать большой шприц в «Кавказской пленнице» предложил Юрий Никулин. Он же принес его из цирка.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Борцы сумо, несмотря на большой вес и габариты, подолгу отрабатывают растяжку. Каждый профессиональный суматори должен уметь садиться на шпагат.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. R.E.M. Человек на Луне.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Когда успех – это результат долгой борьбы, трудностей, неудач, когда он становится справедливым завершением актерской судьбы, тогда он – награда и счастье. Андрей Миронов. Для радио «Искатель».

радио «Искатель». Хочу все знать. В колледже Антуана де Сент-Экзюпери прозвали «Лунатиком», потому что он часто и подолгу смотрел на звезды. «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: «Хочу все знать».
1: В мире существует 44 государства, из которых нельзя попасть в международные морские воды. Из них две страны, Узбекистан и Лихтенштейн, могут называться сухопутными второго порядка, так как со всех сторон окружены государствами, не имеющими выхода к мировому океану.
0: «Хочу все знать». «Радио Искатель».

пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт.

Музыка искателей. Евгений Крылатов. Гостья из будущего.

0: Правила искателей.
1: Не одинаково ложь, не одинаково и правда. Владимир Даль. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки, в тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь, привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами, другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь, привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь, привет.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: ZZ Top. Под кайфом и в смятении.

слушаете радиоискатель.

0: для тебя.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Людям нужна хорошая ложь, потому что кругом слишком много плохой. Курт Вонегут для радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковывай, и вновь прихожу к невозможности истолковать.

Сумма жизни такая уж вещь пустяковая, когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Сережка ольховая выше любого пророчества, тот станет другим, кто тихонько ее разломит. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая,

когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа переменами неозлобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит,

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Суши появились не в Японии, а в Юго-Восточной Азии, где вареный рис стали использовать для ферментации рыбы, благодаря чему ее можно было хранить длительное время. Правда, в этих суши ели только рыбу, а кислые отброжения рис выбрасывали. Уже японцы в 14-16 веках придумали добавлять в рис уксус, что сделало его тоже пригодным для употребления и ускорило процесс ферментации. И лишь в начале 19 века повар Йохай Ханай предложил есть с рисом сырую рыбу, создав тем самым современные суши.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брюс Спрингстин. Улицы Филадельфии.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

Я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Критикуешь чужое? Предлагай свое. Предлагая, делай. Сергей Королев. Для радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Самая быстрая в мире птица – сапсан. Его рекорд – полет со скоростью более 200 км в час. Во время пикирования сапсан разгоняется до 389 км в час. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Ди Рассел. Рай.

0: Правила искателей.
1: Не пересекайте океан ради людей, которые не пересекли бы ради вас даже лужи. Федор Достоевский. Для радио «Искатель».
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни.

тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не пою.

Пусть лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Жителей города Торжок в Тверской области правильно называть новаторы. Странное расхождение названия города и жителей объясняется тем, что в древности город не раз менял свое название. Сначала он был просто Торгом, затем стал Новым Торгом. И с того времени слово «новаторы» уже не менялось при очередной смене названия города.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Человек без самолюбия ничтожен. Самолюбие – Архимедов рычаг, которым землю с места можно сдвинуть. Иван Тургенев. Для радиоискатель.

Радио Искатель. Хочу все знать. Не более 6 месяцев займет у вас путь на автомобиле до Луны, если вы будете передвигаться со скоростью 95 км в час. Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.